Acesta este Radio Transilvania. Transilvania. Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.